Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять, я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: You are on the radio shock. Radioshock.ru.

издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Включи радио. Лови шок. Радио Шок. Включи радио.

человек, мягкий, покорный природе, я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе, и я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Правда, вот был армейский дружок, уехал

amused.

0: радио. Шок. Радиошок.ру. Прямой эфир на Радио Шок. Радиоприемник на Радио Шок.
1: Раз, два, раз, два. Питер, Москва, 20.02 на наших студийных квадратных. В прямом эфире Радио Шок. Душеспасительная наша программа под названием «Радиоприемник». У микрофона эксперт Коровин, Елизавета Винницкая. Привет, Лиза.
2: И Лера Лисова.
3: Привет, ребята. Привет, наши дорогие радиослушатели.
2: Привет, привет.
1: Как всегда, мы не договорились о драматургии. Это значит, что мы абсолютно живы, такие, как есть. Правильно же?
2: Принимайте нас, как есть.
1: Значит так, сегодня День географа России, вот, поэтому поздравляем всех географов.
2: Да, и глобусов.
1: Да, если у вас есть глобус, обязательно поцелуйте его в Антарктиду. Ну, или куда там,
3: куда
1: не знаю.
3: Куда вы хотите, туда и поцелуйте.
1: Да.
3: Сбудется.
1: Да, что еще сегодня? Сегодня день смеющихся ангелов, такой вот странный
3: Ой, это
1: праздник.
3: Это же наш день.
2: Вот поэтому мы смеемся.
1: И день противозачаточных средств. Ну, вот так вот как-то случилось.
2: Ну, потому что...
1: Вот, да.
2: Не знаю даже, что сказать.
3: Потому что они есть в этом мире.
1: Сегодня мы слушаем 6 композиций, это 6 новиночек. Скажу традиционную фразу, трек-лист сегодня странный. И начнем мы с исполнителя по имени Илья Манга с песней «У меня есть тайна».

0: Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, откройте наш сайт, зайдите в раздел общения, пишите в раздел общения свои всякие всевозможные
1: тайны.
0: Наблюдения, тайны. Ну, тайны не обязательно, но какие-то вот наблюдения, связанные с тем, что мы сейчас слушаем. Потому что нам весело, мы же на самом деле очень субъективные, мы тут сами в своем соку варимся. У нас кто? У нас мы между Квином и Майклом Джексоном где-то, а нам нужна ваша какая-то...
1: Свежий приток.
0: Да, свежий приток, потому что вот как-то хочется. Вот, ну что мы услышали? Мы услышали отличный поп-панк, совершенно милый, немного детский, чуть-чуть наивный, но при этом вот не пошлый, ни грамма. Прямо хорошая,
1: да,
0: классная,
1: да,
0: песня.
1: Да. Я, конечно, не думаю, почему дядя, а когда я поняла, что это очень юный вокалист, слово «дядя» очень уместно.
2: По-хорошему, очень милая, чистая, наивная и веселая песня по ритму. Мне очень понравилось. Ну, смотрите, листья на дороге растоптали злые взрослые.
1: Да,
2: как же
1: вообще
2: это мило.
0: А я гуляю, как Летов в 90-е. Кедах. На самом деле, да, то есть тут есть...
1: Хороший текст, мне тоже понравилось.
0: Да. Кстати, у нас, между прочим, уважаемые слушатели, заходите на наш сайт. У нас сайт, между прочим, обновился. Он сейчас красивый-красивый, вообще красота красивая. Вот, заходите в раздел общения. Вот, что мы знаем об Илье Манго? Об Илье Манго мы ничего не знаем. Вот просто, вот написано: «Да простит Господь мне мои прегрешения». Все.
1: Все?
0: Да.
2: Минимализм.
0: Да. Вот, и, в общем-то, у товарища...
1: Потому что у него есть тайна. Он сказал в песне.
0: У товарища вышел альбом аж из 9 треков.
2: О, это вам не 5, не 4.
0: Треки «Это не прикол», «Бензин», «Отведи меня в школу», «Я душевно больной», «Четырка», «Вы улетели», «У меня есть тайна», «Дольше, чем январь», саундтрек «Нашего лета». Красота, опять-таки, красивая. Мне захотелось его послушать. Обложка прямо достойна вообще какого-то... как это? Внимания.
2: Мне после этого трека захотелось послушать весь этот альбомчик. Да,
1: да, да, да, да, поддерживаю.
0: Вообще,
1: очень,
0: вообще прикольно,
1: очень любопытно,
0: когда юные смешные голоса, да, создают. Действительно, вот не так, что дорвались до микрофона и
1: да,
0: давайте мат перемат, как мы там, да, делали.
2: В свое время делали, да.
0: Да. Конечно,
2: эпатаж наш,
0: конечно.
2: Все.
1: А тут, я не делала.
0: Ну, ты девочка, понятное дело.
2: А я не девочка. Ну ладно.
1: А ты, видимо, была мальчиком.
2: Я с мальчишками всегда дружила.
1: Это что, материлась в микрофон, пела?
2: Нет, до микрофона меня никто не пускал тогда. Ну я там слушала Дэдс.
0: Без микрофона материлась.
2: Да, да, да.
0: О, пишут, по душе песенка пришлась.
1: Да.
0: Вы других не слышали, на самом деле...
2: Так мы тоже.
0: Да. Вот, но я предлагаю так, как не особо тут растекаться мыслью по древу.
2: Поздно, мы уже сделали.
1: Пойдем оценивать?
0: Ну, конечно. Я ставлю семерочку. Чисто за Летова в 90-е.
1: Ой, не, ребят, ну я поставлю восьмерочку.
2: Я поставлю девяточку, невозможная мелодия.
0: Следом у нас КДРР.
1: Что?
0: КДРР. КДРР. Не знаю, как это читается.
1: КДРР.
0: КДРР.
1: Вот KDRR?
0: Короче, песня называется «Караоке». Вот тот редкий случай, когда текст реально просто прямо в точку.
1: Ну, давайте.

0: 76 баллов.
1: Вы блюете.
2: Вот такая вот, как это сказать, попурри из научно-познавательных текстов нашего караоке. Да, караок. Что пишет у себя? Панк-рок из самого сердца Сибири. И я им верю, между прочим. Абсолютно такой хороший, прямо хорошо сделанный сибирский панк-рок. Что? У них очень
3: так
2: много
3: плотненько,
2: альбомов.
3: Да.
2: Да, первый альбом 2017 года. «Голливуд» называется. У коллектива 12.09 в Санкт-Петербурге в «Ласточке» концерт. Welcome, как говорится. Вот. Ну, мне прям вот, я очень люблю, знаешь, песни, я, наверное, такой немножечко аутист, который любит, когда есть перечисления. Вот я очень люблю вот это вот, ну, в хорошем смысле этого слова, да, я не пытался никого обидеть, да, ни в коем случае. Но вот у меня есть какой-то такой бытовой вот это вот, что я так, опа, и вот это идет какая-то вот такая вот периодичность и последовательность. Мне очень нравятся вот такие вещи. Вот. И поэтому, поэтому вот. Так что вот, что скажете?
3: Ну, конечно, круто, когда матушка-земля и папа стакан портвейна. Это вот суперпопулярна сейчас песня, суперпопулярная песня 90-х. Я так понимаю, что там еще много отсылок было. Скажите.
1: «Белый лебедь».
3: А, «Белый лебедь»,
1: на,
3: да, да, был.
1: «На пруду кричит»,
2: да,
1: мне понравилось.
2: Да, чего там только не было, на самом деле.
3: А что, Слава, вот скажи нам, эксперт.
2: Слушай, там вот надо текст просто открыть, у меня, к сожалению, его нет под рукой, но там действительно, по сути, весь текст, он из этих отсылок каких-то. И знаешь, мне это напомнило, знаешь, там «Тяжела-то шапка Мономаха, много в ней лесов, полей и рек».
3: А, да-да-да-да. Ну да, там песня, конечно, не без юмора сделана.
2: «Гляжу, поднимается медленно в гору, вскормленный на воле орел молодой». Ну, что-то из этой истории. Вот, то есть, да, действительно, вот слушаешь это и понимаешь, что это вот, вот та самая песня про жизнь, без вот этой вот пошлятины, когда вот сели, накатили там и капля облом.
3: И очень по-русски, и очень современно одновременно.
2: Я не знаю, по-русски ли говорить караоке во множественном числе караок.
1: Караок, караок.
3: Это очень смешно было. Это просто, ну, это как Comedy Club песня.
1: Я вот увидела прямо картину, когда компания мужчин, которые сотни лет не виделись, в 3 утра забираются в караоке.
3: В караок.
1: И просто тут душа разворачивается, они поют все, все жанры.
3: А прикинь, когда мужчина вот таким голосом будет «Матушку-земля» петь. Это очень смешно будет.
2: В подворотне нас ждет восьмиклассница.
1: А потом «Вспоминаю, умираю, черные глаза».
2: И там «Да блин, Лепс, давай это».
1: «Матушка-земля».
2: Только. А что за Анатолий, кстати, в этой песне? Только.
1: Чей-то старинный дружище, видимо.
2: Только рюмка водки на столе.

0: Читанное сообщение.
1: Знаете, самое интересное, на самом деле, в этой песне, даже не то чтобы песня, а список людей, которые принимали участие в ее создании. Я, правда, не всех расслышал, далеко не всех. Несладко, Хмыров, Света Матвеева, Другое дело, Юнсен, Ваня и буква F, Ночь на кухне, Настеж, Дьяволиса, Калейдоскоп, Саммер Комет, Тру... Турба, Костя Карп, Димова, Чайнс. Вот эти все люди, они вот каким-то образом поучаствовали в этой песне.
2: Очень интересно.
1: Да, вот и тоже интересно.
2: Что это за флешмоб такой музыкальный вообще? Вау. Как такое могло случиться?
1: Пишут, голосочек прикольный.
2: Да, очень.
1: А мне, конечно, это напомнило такой какой-то... Знаешь даже что? Местами госпел какой-то. То есть вот это...
2: Ну да.
3: И там потом женщина такая темнокожая...
2: А мне понравилось больше всего в этой песне, что она такая на улыбке поется. И от этого такой вот, во-первых, очень милый, приятный голос, главный, не знаю, как сказать, если там все участвуют. Вот. И очень тепло вот от этого, вот когда на улыбке поют. Такое вот ощущение теплоты, доброты возникает.
3: Да.
2: И хочется сказать, ну, прочитаю, это уже сообщение. Быстренько все прочитали сообщение.
3: Слава,
2: а нам, кстати, никто не пишет, кстати.
1: Пишут, голосочек прикольный, я же говорил.
2: Вот, ну,
1: а представляешь, если бы пел не на улыбке, а как-нибудь мрачно, там, прочитанное сообщение.
2: Давай увидимся на выходных.
1: Давай увидимся на выходных.
2: Боже мой, не надо.
3: Непрочитанное сообщение.
2: Нет, это было очень хорошо. Мне понравилось.
1: Это, я так понимаю, это привет к одному артисту. Вот этому самому, да.
2: Ладно, не будем углубляться.
1: А можно еще.
3: Слушайте, ну вот поет он на улыбке.
1: Короче, хватит поясничать, давайте обсудим песню.
3: Ну давайте поговорим о серьезных вещах. Ведь эта песня, насколько я понимаю, про гостинг. То есть это когда человек,
2: что?
3: Находящийся... Сейчас вот объясняю.
1: Гостинг, пилинг и...

0: и нетворкинг.
1: В отношениях уходит из них по-английски, то есть перестает сообщение читать, удаляется, ничего не объясняет, ничего
2: делаешь,
1: не обсуждает. Я делала.
0: Подожди,
1: так, но я
0: гостинг,
1: не была в отношениях. Я просто общалась с человеком, и мне нужно было слиться, потому что я поняла, что мне очень душно.
0: Да, поэтому ты не читаешь мои сообщения иногда.
1: А ты мне пишешь разве?
0: Вот, вот. Не, ну вот эти, кстати, вот слова вот эти, гостинг, пилинг, маркетинг.
2: Это из разных вообще областей.
0: Петинг и маркетинг. Как говорится, Митя пошел на петинг, Петя пошел на митинг.
2: Боже.
0: А у нас гостинг.
1: Да, гостинг.
0: Вообще, на самом деле, кстати, странно, вот уходить, не читая сообщения, мне кажется, надо забанить вообще. Мне кажется, самое ужасное — это читать сообщения и не отвечать, на самом деле.
1: Да, мне кажется, вот здесь вот одинаковые были бы ощущения. То есть, когда человек не читает два дня, ты понимаешь, что ему плевать. Когда он блокирует тебя, ты понимаешь, что он вообще
2: ему
1: не хочет...
2: Ему тоже плевать.
1: Чтобы ты присутствовал в его жизни хоть в каком-то... В
2: а если читает и не отвечает, что вообще думать? Что тут вообще подумаешь?
1: Не знаю, я бы, наверное, подумала, что что-то не очень хорошее произошло с человеком.
0: Что читает и не отвечает, да?
2: Ну, нет, я бы подумала, что человеку просто все равно.
0: Что ему все 10 пальцев в дверях прищемили, да? Он читает, а ответить не может.
2: Что, наверное, его поймали какие-то зомби, привязали к стулу, пытают, и вот он каким-то образом читает сообщение, но никак ответить не может.
1: Он, может быть, долго созревает в его голове ответ. Очень долго.
0: И каждый
2: может
0: раз,
2: быть, он просто тормоз.
0: И каждый так раз, когда человек пишет следующее сообщение, он вносит правки в ответ уже готовые. Ну, и бесконечный процесс идет. Да.
1: Вот. Ну и вот про такое печальное явление человек поет мило и весело.
2: Да.
1: Это очень необычно.
0: Да.
1: Такое мы любим.
0: Мы на самом деле в принципе любим музыку. И мне кажется, что
2: да.
0: тут...
2: Есть такое.
0: Тут прикольно, что тут трек-то очень музыкальный. То есть несмотря на какое-то количество людей, которые в этом всем участвуют, я не знаю, как они участвовали.
2: Вот я тоже не понимаю.
1: Ну как, вот смотри, сколько там, допустим, 12 человек, и каждый там... Вот он уже поучаствовал.
0: Ты знаешь,
1: один раз сделал вот так.
0: Ты знаешь, меня однажды позвала группа «Электрозомби», чтобы я записал бэк-вокал на их альбом. Знаешь, как это выглядело?
1: Как?
0: Hey! Ой! То есть там вот-вот, это да, то есть это я в песне «Детка», я спел вот эти вот вещи. То есть там...
1: То есть, Слава, ты понимаешь, насколько серьезную роль вы сложили на тебя?
2: А там была в итоге твоя фамилия?
0: А, да, была. Не, я там на самом деле...
2: В участии, да?
0: Я еще во второй там песне припев спел, но это не считается, потому что это не так ярко, чем вот это было, когда мы под метроном там... Я тебя любил. Детка!
1: Они увидели только в тебе такой потенциал из всего множества артистов нашего города, понимаешь?
0: А первая песня, кстати, раскрою тайну, она называется «Птеродактиль над Кремлем». И там я пел «Птеродактиль над Кремлем, нравится, так это что-то картина вылезает из мавзолея крокодила», ну такая. Так, поставьте этому хору все 10, пишут нам. Суммарно имейте в виду.
2: Слушайте, а я вот...
1: Вот я что-то даже не задумывалась, а сколько поставить?
2: Нет,
0: я
2: поставлю 9.
1: Ну, я поставлю 8. Не могу определиться.
0: Так, следом.
2: Вот это поворот.
0: Следом наши большие друзья. Так. Наши, вот, ну, иногда же надо, да, каких-то, как это, наших старожилов, можно так сказать. Ну, что ты высматриваешь?
2: Что я высматриваю?
1: Вот, я ждала этой
2: песни. В моей голове загадка, что за старожилы.
0: 54 минуты назад.
2: Что?
0: У коллектива «Москвич» вышел клип «Дотянем до лета». Роман Хомуцкий, если ты меня слышишь, ну что ж ты не дождался, прикинь, мы бы сейчас синхронно это сделали. У тебя бы вышел клип, а мы бы обсуждали вашу песню под названием «Дотянем до лета». «Москвич» плюс сводный хор в виде «Огней ночных», Костя Чалых, Данил Смирнов, «Дотянем до лета». Ну что, «Дотянем до лета»?
2: Ну еще годик и дотянем.
0: Погнали.
1: Совсем немного.

0: Ну, навалили там картошечки в бридже, конечно. Вот. Но в целом...
1: Ну, красиво навалили.
0: Ты знаешь, вообще «Москвич» — это очень такой интересный коллектив, который, ну, это вот, знаешь, как это, приходит папы, угу. просто. Все они являются участниками огромного количества ансамблей. И все тут на своем месте, и они создают вот то, что вот, вот мы вот слушали до этого. Ну да, там ребята что-то пыжатся, пишут, а тут приходят люди и говорят: так.
2: Мы сейчас покажем, как надо.
0: Давайте так.
1: Отойдите в сторонку, сейчас мы покажем. Да,
0: да? Отойдите в сторонку. Это, у вас там свой хит-парад, мы тут вне хит-парада. У нас тут своя рубрика под названием «Папа в здании». Вот. Да. «Москвич» великолепен. Конечно, мне тут немножечко не хватило традиционного для них аккордеона, но с другой стороны, вполне как бы коллектив меняется. То есть, возможно, тут был, да. Но в целом, вот я за что люблю «Москвич», это вот за открытость ко всему. Да. То есть они могут сделать все, что угодно. Это крутые музыканты, все причем участники коллектива «Москвич», которые даже с ними сотрудничают, это всегда какие-то очень клевые люди, развивающиеся в своих каких-то коллективах. И тут они приходят и раз.
1: Планка, видимо, высока.
0: Вот на Западе такое обычно называется супергруппа, угу. когда то есть, собирается коллектив и из участников разных коллективов, не побоюсь этого слова. Лер.
2: Да, да, я сейчас просто ты сказала суперколлектив, я вспомнила про группу «Чужой», у нас была такая классная, и мне стало немного грустно, что больше их нет.
0: Внезапно.
2: Ну, в смысле, как группа, они не существуют, хотя был проект крутой. Но про «Москвич» что? Это прекрасно было, просто они озвучили мои мысли, которые у меня где-то в конце ноября, где-то в конце февраля, когда я уже просто из последних сил, из последней какой-то там миллиграммы энергии такая сейчас, вот еще месяцок, и все будет хорошо, будет тепло, будет светло.
1: Есть такое, да, да. И вот эти нотки, вот эти, как они, тянем до лета,
2: да, да,
1: да. Они прямо, ну, как артистично отображают, наверное, вот именно это настроение, когда действительно уже не в моготу ждать, и кажется, ну, еще чуть-чуть, ну, когда же оно уже настанет? Ну, ладно, дотянем!
2: Да, именно так! Дотянем!
0: Слушай, а знаешь, я, кстати, думал, что мне показалось, когда там было вот в проигрыше такое было, хей-я! Я подумал, что это мне показалось, кабенчина это. Нет, смотри, читаю пресс-релиз. «Дотянем до лета» стал совместным дебютом Романа Хамутского и Кости Чалых спустя много лет после их игры в «Седьмой расе». Это одновременно наш совместный дебют и память о гранж-корнях, где мы отдаем дань музыке нашей юности. Ну, то есть удалось?
1: Да, да.
0: И
1: да.
0: Там прямо вот это вот. Ай!
1: Ну да, да, кстати, есть отсылка, чувствуется.
0: Что пишут? «Они унесли меня в стратосферу», пишут нам наши уважаемые радиослушатели.
1: Как здорово, что вы вернулись и написали нам это.
0: Да.
2: Ну... А ведь Костя Чалых еще когда-то был в моих «Ракетах вверх».
0: О, ничего себе, ты вспомнила группу. А то, да. Знаешь, а я однажды пришел на концерт группы «Мои ракеты
1: вверх».
0: Вот, ну,
1: такие пошли.
0: И знаешь, очень интересно.
2: Я слежу за ним.
0: Мы стоим, это был клуб «Цоколь», кстати, на месте которого сейчас, между прочим, продуктовый магазин.
1: Ой,
0: да,
1: ай-яй-яй.
0: Вот. И, значит, мы приходим на «Мои ракеты вверх», ну, поскольку мы там часто играли со своей группой, у нас там были свои вписки. И мы приходим, ну, как бы интересный концерт, и смотрим, ага, вот здесь Дженейро тусуются, здесь Аматори тусуются, то есть целый зал музыкантов.
2: Слава, а почему обалдеть. Ты меня тогда не позвал?
1: И меня?
2: Может,
1: да
2: я
1: он
2: не
1: знал.
2: Был еще в Петербурге
1: он
2: тогда.
1: Наверное, не знал тогда нас. Все объясняется просто.
0: Ты знаешь, тогда бы мы вообще, не знаю, чем бы вообще все могло закончиться-то? Мы были юные и горячие.
2: Кто знает.
0: Вот, а «Мои ракеты вверх». Понимаешь?
2: Да, этим бы и закончилось. «Мои ракеты вверх».
1: Ой, мама, не горюй.
2: Не, ну у кого-то с кем-то, я ж не говорю конкретных людей каких-то.
0: Ну да, я...
1: Могла не уточнять вообще.
0: Я как-то потерял мысль на самом деле.
1: У кого-то с кем-то ракета вверх, там у нее, блин.
2: Ой. Ну ладно, мы же теперь поясничать можем, что такого.
1: Да?
2: Да.
1: Да. А, ну ладно.
0: Вот, ну, чего тут стоит говорить? «Москвич» — коллектив, который обязан быть прослушан всеми любителями хорошей музыки. Просто как пример действительно хорошей музыки. И причем даже вот любой релиз, вот куда ни ткни, вот там будет хорошо. Это уже как бренд. Это вот когда вот что-то выходит, и ты понимаешь, даже если это будет что-то очень странное, все-таки, ну, это как бы странно круто.
2: Так что, дорогие, залазите на страницу группы, залазите, тыкайте наугад, и будет вам хорошо.
0: Короче, 9 баллов с меня, товарищам москвичам.
2: Пауза. 10.
1: 9. Выдержала паузу. 9.
0: Так, следом у нас 5-й трек. Давненько у нас не было 5-х треков.
1: Действительно, целую неделю.
0: Ну, не в том смысле, что 5-х, а в смысле, что...
2: Взрывающий мозг.
1: Крышесносных песен.
0: Лягушонок зеленый с песней «Конкурс мокрых маек».
1: Ё-моё.

0: Конкурс!
1: Конкурс!
0: Конкурс! Конкурс мокрых маек!
2: Конкурс!
3: Конкурс!
4: Вы понимаете, нас до сих пор не отпустило.
1: Она штырит, какая заводная песня.
2: Ты знаешь, мне почему...
1: Абсолютно безумная, но абсолютно заводная.
2: Мне знаешь, что в финале почему-то представилось?
1: Я не могу отойти.
2: Вот сейчас скажу очень странную ассоциацию. Вот чувствуешь вот этот там вот напор, который конкурс?
1: Да, да.
2: Я почему-то представил себе молодого Кинчева, который стоит на сцене «Конкурс».
1: Да, кстати, вот...
2: Иди ко мне!
1: Да! Снял с языка, раньше меня!
2: Так, осторожно, осторожно, тихо. Слезь. Слушайте, со стола, пожалуйста, осторожно.
3: Вот я не, об не этом качай. Не думала, но когда Слава сказал, я бы поняла, что да, Кинчеву это подошло бы.
1: Ты, да, да, вот это, иди.
2: Ты в микрофон-то говори-то.
1: Я не могу.
2: Иди-ка мне.
1: Иди ко мне. Это прямо вот... Это
2: конкурс!
1: Да, мокрых маек. Блин, мне кажется, им нужно с Кинчем как-то это вместе...
3: Сконнектиться.
2: Причем я думаю, что дед Костя, он как человек самоироничный, в общем-то. Вы даже это списал, он бы просто так типа, чего? Ну, прикольно.
1: Слушайте, это очень классно.
2: Вообще странно, лягушонка зеленого сравнивать с Кинчевым.
1: Максимально странно и в то же время
2: смотри,
1: не странно.
2: У них вышел альбом под названием «Конкурс мокрых маек». Читаю трек-лист.
1: Так.
2: «Веселые старты».
1: Отлично.
2: Конкурс
1: Советскому Союзу.
2: «Конкурс мокрых маек». «Конкурс смелых таек». «Конкурс крепких гаек». И финиш.
3: Слушайте, у меня возник резонный вопрос. Ой, вот,
1: мне
3: что
1: кажется,
3: там
1: я
3: про
1: уже влюбилась в эту группу.
3: Смелые тайки. Это да. Имеется в виду много Таисий, которые смелые?
2: Ну,
3: или
2: учитывая,
3: тайки,
2: что они с маленькие,
3: те,
2: с маленькой буквы, они...
1: Я
3: рода.
1: Думаю, из Таиланда девушек.
2: Смелый тай. Дед Мазай и тайцы. Какой-то триллер, мне кажется.
1: А какие-то крепкие гайки. А гаек, может, имеются гаечки, которые...
2: Не, я понимаю, крепкий болт, но крепкая гайка, это что-то...
3: Что за эфир, господа?
2: Мы
1: Можно я выйду? Я больше не
3: Мы
1: могу
3: что, не в ту дверь зашли?
1: Я больше не могу здесь находиться.
2: Что у вас такое? Вы о чем? Я о метизах говорю, а вы о чем?
3: Что, у нас летнее обострение обычное.
1: У нас летнее обострение? А ну, я теперь знаю, как это называется.
3: А как по-другому сказать?
1: Предосенняя горячка.
3: Можно и так.
2: Преддепрессивный синдром. Преддепрессивный психоз.
1: Преддепрессивная радость.
3: Нет, у меня другой вопрос. Вот вы можете представить себе женщину, которая в легком летнем платье
1: по пояс.
3: Невозмутимо по пояс залезает
1: в фонтан? Я, кстати, вот, да, мой крышеснос начался уже с этого, потому что у меня хорошо довольно развито воображение, и я думаю... Какая женщина стоит по пояс в легком летнем платье, то есть, соответственно, низ у нее будет просвечивать, он мокрый, то есть, там, видимо, не только мокрых майк, а и мокрых юбок, и, в общем, всего вот этого, да, то есть, она невозмутимо стоит, то есть, я понимаю, если вот этот ЗВДВ...
2: Ты серьезно стоит... ищешь смысл в этом?
1: Я... Да!
3: Ну, мы должны же песню
1: потому
3: как-то
1: что это
3: обсудить.
1: Же... Потому... В смысле,
3: это
1: серьезно, ищу смысл?
3: Была вообще-то.
1: Это, ну, это же невозможно не представить. Это можно не искать смысл. Ну, ты начинаешь представлять.
3: Ты начинаешь анализировать.
1: И начинается именно с этого смех. Потому что начинаешь давиться от смеха с первой строчки уже. Вот о чем я.
2: Но...
1: Ну да, шутку разбирать по частям, да, получается
2: как-то
1: не смешно. Да,
2: да, потому что...
1: А я и не юморист вообще так.
2: Мне вот
3: мы не стендаперы, да.
2: Мне интересно вообще, кто стоит вообще за всем этим. Про них написано: «Стою дорого, характер скверный». Все. Все, что мы знаем о лягушонке зеленом.
1: Ну ведь и назваться так, это же тоже очень самоиронично. Ну как за группа с таким голосом, да, называется «Лягушонок зеленый». В жизни не подумаешь.
2: Кстати, насчет названия. Ты никогда не думал, что мы к некоторым вещам максимально, ну, привыкли,
1: да.
2: И даже не замечаем их абсолютно несоответствия. Вот, прямо живой пример. Алиса.
1: Да, я про Алису, кстати, всегда привожу пример, когда люди говорят, они соответствуют, а чё? А я всегда говорю, ну, а Алиса чё? Ну, так, если вдуматься.
2: Да. Так,
1: да,
2: если...
1: да, да.
2: Или там кино.
1: Да.
2: Ну, как бы вообще дурацкое название. В хорошем смысле этого слова. Ну, кино, да. Ну вот там. И как бы получается, что...
1: Ну, они, видишь, они уже стали нарицательным, и уже люди не воспринимают.
2: Ария.
1: Да.
2: Ну вот группу Ария.
3: А знаешь, Ария, они должны петь вот так...
1: Ребята, а вот шутки шутками.
2: Что нас ждет, море хранит.
1: Но, ребята, шутки шутками, но с группой Арии меня познакомила моя мама когда-то. Мы работали с ней в одном месте. Она говорит, придешь вот туда, послушай, там, говорит, есть диск Ария. Я говорю, а чьи там Арии? Она говорит, нет, это группа Ария. Я говорю, зачем мне это слушать? Она говорит, ну просто послушай. Я говорю, они арии поют? Она говорит, да нет, просто группа так называется. В общем, она мне не объяснила ничего. Я включила. И я ничего не поняла. Я выключила. Говорю, мама, ты точно ничего не перепутала?
2: И там такая...
1: Значит, я ждала, что ария будет какая-то реально оперная.
3: Я не такую
2: Подожди,
3: арию ждала.
2: А представляешь, оперетта была бы? Жанна из тех королев, что любит и смех.
1: Да, да, да.
2: Вот. Ну что, лягушонок зеленый, 9 баллов с меня.
1: Ребят, нет, 10 однозначно. Это однозначно 10.
3: 9.
1: Вы че? Хоть.
3: Но у меня уже были люди.
1: Че хоть вообще? Творите. 10. Я говорю, 10.
3: Тебе ладно, ставь. Я поставлю
1: 10, говорю.
3: Нет.
1: Да надо 10 ставить.
3: У меня уж другие фавориты есть, я не могу их сравнить.
1: Простите, извините, пожалуйста, их грешных. Это 10 однозначно. Дорогие радиослушатели, голосуйте.
2: Короче,
1: от души за любимую группу.
2: От души душевно в душу, как любили говорить... Кто-то, не знаю, какие-то очень
3: душевные
2: люди.
3: Должно быть стихотворное что-то.
1: Да, как любили говорить те же самые радиоведущие на прошлом эфире.
2: Из души душевно в душу.
3: Те, кто нас сегодня слушал.
2: Нет, расцветали яблони.
3: И груши.
1: У меня даже затрещал микрофон на этом месте.
2: Так, давайте музыку послушаем. Коллектив под названием The Velma. С песни «Навечно». Матушка земля.

0: за вылип. Понимаете, это поющий ведущий, это, конечно, горе в семье.
1: Так, сразу, чтобы не забыть, последний день лета, 30 августа.
0: А, ну, чтобы не забыть, да?
2: А я думала, 31.
1: Вот, а у них 30 августа фестиваль под названием «Последний день лета».
0: Круто, круто.
1: В пространстве склад номер 3 в Москве. Пешт, пляжные цветы, The Velma, Couchsurfing и Switch. Вот было бы круто, Пешт и Switch.
2: А Switch? Нет такого?
1: Вот, это...
2: Еще нет такой группы?
0: А Путч?
1: Путч. Switch. И Питч. У меня друзья есть группа Питч. Как называется? Спитч и Switch. Прикольно было бы.
0: И туда бы еще Питстоп.
1: И Любе.
0: Так, ну что, давайте рассказывайте.
2: Что это было так безудержно? Что это было?
1: Московский бэнд. Играем альтернативный рок. Иван Репин, вокал, стихи, гитара. Александра Семенова, вокал, гитара. Николай Смолин, бас, гитара. Элиза
2: Карташов. Элиза Карташов?
1: Ну, наверное, может, Карташова. Ударная. Вот, ну что, на самом деле... Хорошо, отлично, индюшатина.
0: Да.
1: Такая, то есть, вот это вот, мне очень понравился вот этот вот амбридж, как будто бы песня закончилась. На, вечно, и погнали, да.
0: Очень хорошо это
1: мне
0: было.
1: Кажется, на концертах это прикольно делает, такое да, вот да. Все.
0: Когда такое затухание происходит, кажется, что песня заканчивается, и потом вдруг
2: такой взрыв.
0: И жара пошла, да.
1: Знаешь, я был как-то на концерте одном, и там выступала группа, играла свою самую знаменитую песню. И вот как это выглядело, они такие... Отдышалось немного. Вокалист уходит, закуривает сигарету, курит, зал беснуется, раздавливает ее в пепельницу, подходит к микрофону и снова пошло. Во, вот так вот надо паузу выдерживать.
2: Обсуждаем максимум.
1: Да, вот. Это было очень красиво. Вот.
0: Ну, я не буду говорить, кто такие стоп-таймы делал постоянно.
2: Потом скажешь за эфиром.
0: Потом скажешь.
1: Причем заканчивал концерт, а следующий концерт начинал с того, что после стоп-тайма.
2: Я поняла, кажется.
1: Кто?
2: Да, кто? Да. Я и подумала.
1: Лещенко?
0: Майкл, да. Майкл Лещенко.
2: Майкл Лещенко. Лев Джексон.
1: Спокойно. Слушайте,
2: Лев Джексон классно звучит, кстати.
0: Назовите так сына.
1: Майкл Лещенко тоже, знаешь.
0: Майкл Лещенко мне больше нравится.
1: Кстати, Лещенко вообще, конечно, кайфовый, слушай, вообще крутой. Вообще они крутые, вот эта старая школа, это же такие прямо, как это, в хорошем смысле
0: Ням-няшки.
1: Этого слова, мастодонты и мамонты, которые просто вот на их спинах стоит вот эта вся наша эстрада.
0: Да.
1: Понимаешь? И вот когда иногда там...
0: И не только эстрада.
1: Находишь какие-то вещи из их биографии, думаешь, да елки-палки, ничего себе, он и так, он и эдак. Тут Сосо Павлиашвили с альтернативщиками записался, между прочим.
0: Ой, он вообще молодец, он любит экспериментировать, и я его прям очень за это уважаю.
2: Он же у нас был с каким-то треком таким тоже, не похожим на него.
1: Да, да.
0: Почему-то у меня ощущение, что...
1: Но не с ним, да, он еще дальше пошел, он просто...
2: Понравилось ему.
1: Да, то есть там с какими-то прямо альтерами сыграл, ну, на идете там
0: обязательно
1: в Тиндекс музыки, они у него есть. Вот. Но вот здесь вот, да, мы услышали хорошую, классную, молодежную, бодрую музыку, без каких-либо вот претензий на что-то. Ну, хорошо, ребята отрываются. Это вот эта генерация молодых коллективов, типа вот Суперкозлы, все вот эти вот товарищи. Ну, вот это, как это, лоу-фай, вот это звучание немножко грязноватое.
0: Тебе не хватило чего, оригинальности?
1: Да мне всего хватило.
0: Ну, ты как сказал, так как-то немножко обидненько стало за ребят, без претензий.
1: Без претензий, потому что песня, она на самом деле не, как это, не радиохит, она отличный концертный хит.
0: Согласна.
1: Но вот на радио, да, то, она, что она концертный... сложновата, потому что как будто бы вот есть вот этот драйв, слово навечно, который круто орать толпой,
0: угу.
1: А вот какой-то вот чего-то такого, что ты можешь подмычать, пока ты едешь за рулем, нету в этой
2: слушайте,
1: песне.
2: А вот я как раз, когда мы слушали этот трек, и представила, как будто я еду с кем-то в компании на машине в другой город.
0: И мы орём.
2: И вот это на фоне
0: да,
2: игры. Да,
0: я, кстати, люблю, вот, когда вот в машине едешь в компании и орать вот такие песни.
1: Представь,
0: орать.
1: Перед этим играла Чайф, после этого играет Крематорий. Или Пикник. Вот.
0: Ну и что? И я бы орала бы вот под эту.
1: Ну, хорошо.
2: А что, и
1: а я вот такой,
2: можно при желании.
1: Я же, со мной же можно поспорить. А как со мной поспорить? И проголосуйте! Проголосуйте
0: так
1: за своих любимых исполнителей.
0: Мы и проголосуем, и вы проголосуете.
1: Кстати, интересно, что вот тот человек, которого они унесли меня в стратосферу, больше не пишет. Я боюсь за человека.
2: Он там, в стратосфере все еще. Под впечатлением, не может выйти.
0: Нет, он же вернулся, чтобы написать.
1: Он вернулся, а тут эта зеленая лягуха.
0: И он такой, ой, я, пожалуй, обратно.
2: Уважаемый, отзовитесь, мы беспокоимся.
1: Да. Напишите, пожалуйста, нам, а то действительно...
0: В какой вы сфере? Нынче.
1: А представляешь, человек включает радио, потом думает, ну ладно, я на земле, все нормально. Включает, а там, последний день лета, 30 августа.
0: Объявляю.
2: Я обратно в стратосферу, говорит он.
0: А Лера такая, я думал 31, Слава такой, нет, 30 все-таки.
1: Нет, а он уже, он это не услышал, 30 августа, я не здесь, все, ушел. Вот, так что, знаете, всякое бывает. Ну, что можно сказать?
2: Да как-то сложно теперь с оценками, что делать?
1: Я поставлю 8.
0: Я тоже поставлю.
2: Ладно,
0: 8.
2: 9 я поставлю. Хорошо было.
1: Ну, а сегодня, в общем-то, я почему-то думал, что будет такая картина. Нет у нас победителя.
0: А, да?
1: Да.
0: Вот так.
1: Как
0: вот.
1: Бы есть два победителя.
2: Вот и
1: приплыли.
2: Сами выбирайте.
1: Но мы же не можем, да, вот так
0: мы
1: вот
0: не
1: двух
0: можем.
1: Победителей.
0: Да.
1: Не, мы можем.
2: А почему мы? Вот...
0: Нет, а почему?
2: Могли бы мы мочь, было бы здорово.
1: Мы можем, да.
0: Могли бы мы мочь.
1: Но правила все-таки не нарушаем, как говорится.
0: Внезапно, да?
2: Это скороговорка перед эфиром. Могли бы мы мочь?
0: Угу.
1: Могли бы мы мочь. Это видел реку Ака? Видел. Ну и как Ака? Ну и ку-ку-ку.
0: Да.
1: Вот. Так что, ну, победителя сегодня нет, но он есть. Он есть, потому что он будет.
0: Когда вы проголосуете.
1: Да, когда вы, уважаемые слушатели, возьмете... Свои.
2: Инициативу в свои руки.
1: Да.
0: Нажми на кнопку, получишь результат.
2: Твоя мечта осуществится.
1: Вот, конечно, очень ждем от вас этой активности, очень ждем от вас ваших голосов за любимый понравившийся трек.
0: Только вы можете спасти свою
1: любимую
0: группу. Да, как бы был намек.
1: Вот, и, ну как, тут вот, знаешь, вот такой момент, я ненавижу вот заканчивать эфир, потому что как будто бы что-то вот как-то хочется сказать.
2: Да. Спасите любимый москвич, какие-то, пока он еще на ходу.
1: Какие-то важные слова хочется сказать, что-то такое, знаешь, душеспасительное.
0: Да, давай, вот, скажи душеспасительное.
1: Ребята, храните свет внутри себя, и это самое главное, чтобы он освещал, причем не только вас изнутри, но и снаружи пробивался и делал
0: да.
1: мир лучше. И тогда будет меньше злости, меньше цинизма и больше какого-то всеобъемлющего счастья. И всем
0: это
1: будет
0: точно.
1: Хорошо, потому что мы вот тут поясничаем перед вами, кривляемся, мы стараемся сделать вот, чтобы вы, этот час вы провели
0: весело.
1: В каком-то абсолютно...
2: С позитивом.
1: Да, немножечко зарядились. Вы можете с нами спорить, мы иногда заговариваемся, мы иногда несем откровенную чушь. Бывает такое, ну, признаюсь.
2: Зато с нами не скучно.
1: Да, зато с нами не скучно, и мы открываем новые имена вам, и возможно, что для кого-то любой какой-нибудь эфир станет
2: судьбоносным. А вдруг это будет судьбоносно, да.
0: Да.
1: Вот. Ну что, по результатам слушательского голосования на прошлой программе победил коллектив Тотеметал с песней «Мистерия». Поздравляем их, ребятушки,
2: ура!
1: Молодцы. Дебют классный. Они, кстати... Начали репетиции с полным составом. Вот я подписан на их канал.
0: Поздравляю.
1: Вот, да, то есть ребята молодцы. Вот, с вами были...
0: Эксперт Коровин. Начнем с тебя.
1: Лера Лисова.
2: И Лиза Винницкая.
1: Тем, кто завтра идет на работу, удачной трудовой недели. Не отключайтесь, впереди рокология. А тем, кто ложится спать,
0: спокойного
1: сна. Всем
2: пока.
1: Пока.

0: Анастасия Трибунская.
1: Излечить все болезни хорошей музыкой.
0: Программа «Рокология». В прямом эфире «Радио Шок».
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. Мы наконец-то выходим из отпуска и начинаем снова регулярные эфиры. Надеюсь, эфиры. И наш сегодняшний гость Илья Агафонов, группа «Авалон». Привет.
3: Да, Настя, привет, друзья. Всем большой привет. Огромная честь и благодарность, что так скоро удалось снова оказаться в этой замечательной студии. Лето не проходит зря.
2: Да, действительно, мы, в принципе, относительно недавно эфирили, но событий столько много случилось, что пора снова начать общаться в эфире.
3: Все верно.
2: Хорошо, ну давай так в двух словах напомни, кто, в принципе, такие группы «Авалон», для тех, кто только подключился, кто не знает, кто не слышал.
3: Группа «Авалон» Hard and Heavy с берегов Невы. Поем песни про веру в себя, про веру в лучшее. И с недавнего времени про немного байкерской романтики добавили.
2: Угу. А ты, кстати, гоняешь давно, в принципе?
3: Слушай, у меня 5-й сезон.
2: Ага. А почему только недавно добавили такую музыку?
3: Ну, в силу ряда причин. Сначала не получалось, потом не хотелось выпячивать, а потом все-таки мы те, кто мы есть, и нужно петь о том, что ты ходишь и тебе нравится. Наверное, это честно, в первую очередь, перед зрителем.
2: Угу. Хорошо, отлично. Ну, собственно, вообще, как прошло, проходит это лето?
3: Это лето проходит очень странно. То есть у нас должно было быть минимум концертов летом и максимум студийной записи. Получилось все с точностью, да, наоборот. Я на прошлом эфире говорил, что вот у нас там два фестиваля, и вроде как все, уходим в студию. А получилось, что нас на первом же фестивале позвали на еще один фестиваль, потом на еще один фестиваль. И, наконец-то, у меня начинают сбываться мечты, что у меня получается ездить на наши концерты, на мотоцикле вообще везде. Вот. Ну, в этом году самая дальняя была Москва. Подмосковье, Козлопати.
2: Ну, вполне себе. Как будто бы не то, чтобы сильно далеко.
3: Ну да, правда, потом у меня еще в Минске дела были. И мы с женой прыгнули на мотоцикл сразу же после концерта. Было очень жарко, плюс 30. А как только мы прошли Москву в сторону Минска, начался лютый ливень. И я очень радовался, когда была молния, потому что хоть немножко освещалась трасса. Ничего не было видно. Ну, в итоге, там, сколько-то, 600 километров под дождем, ну, так себе. Мы приехали, ребята помогали хотя бы дождевики снять, потому что все промокло, все прилипло.
2: Ну, что в таких условиях ездить-то можно?
3: Ну, я всем всегда говорю, что байкер должен страдать, но мы же, понимаешь, мы после вот таких приключений, да, мы же кайфуем. А вот было вот так, что, знаешь, мы сели и доехали, скажем так. Правда, у меня братья по мотоклубу очень ругаются на меня, когда я по ночам езжу.
2: Опасно?
3: Ну, конечно. Вот. Ну, бывает, что едешь даже, знаешь, когда прям опасно, там даже 20 км в час, ну, чтобы просто не разложиться. Но едешь вперед, двигаешься, потому что дождь не может быть вечным.
2: Тоже верно. Хорошо, если возвращаться к концертам, то вообще сколько этим летом отыграть удалось?
3: Слушай, штук 6-7, и нам пришлось брать сессионных барабанщиков, потому что небезызвестный Серега Ермаков, наш постоянный драмер, у него, естественно, уже были даты расписаны, вот, а у нас один концерт нарисовывается, другой концерт нарисовывается. Огромное спасибо Антону Пиночету и Славе Окуневу, что выручили нас.
2: Угу.
3: Прям благодарочка. В итоге с Серегой мы за лето отыграли, ну, именно за лето, не берем весну, ну, два, наверное, концерта.
2: Ну, он, да, занятой господин.
3: Ну, да, ну, обычно же все заранее известно, а тут, ну, вот так получилось. Ну, чего теперь, не выступать, что ли? Правильно?
2: Действительно. Барабанщики заменимы.
3: Нет, но...
2: Попытаться можно.
3: Подменимы, скажем так.
2: Хорошо. А какое вообще количество, ну, прям рекордное количество концертов за лето было у вас? Так вспомнишь, нет?
3: Слушай, очень сложный вопрос. Прям сложный. Ну, вот 6-7 прям для нас нормально, знаешь, вот. Прям, наверное, может, если было, то столько же. Там в какие-то годы получалось и до Смоленска даже доехать. Вот, но сейчас, к сожалению, фестиваль там не проводится. Вот, ну... Где-то так. Ну, для нас это пока хорошо идем. конечно, хочется больше, но работаем над этим.
2: Хорошо, у нас сегодня на эфир получается две песни группы «Авалон» и две песни группы «Трейлер». Расскажешь, почему в том числе и этот коллектив будем слушать?
3: «Трейлер» — это, ну, наверное, не очень правильно говорить бывшая группа, да, сейчас немножко просто заглохло все ввиду ряда причин. Эти две песни, они очень близки мне и понравились команде. Вот, и мы их исполняем на концертах, и вот на мотофестивалях они прям на ура залетают. Поэтому, мне кажется, справедливо. Опять же, видишь, я в прошлый раз хотел их принести, но что-то постеснялся. Сейчас думаю, а что стесняться?
2: Действительно. Вот. Хорошо, а ты в этой группе, то есть это была прямо твоя группа, ты там был основателем или
3: нет,
2: где-то как-то?
3: Нет, это группа, основатель там Рома Бобровский, вот этот бывший наш гитарист «Авалона», вот, разбежались в свое время. Вот, и потом у них не было вокалиста, я попробовал, получилось, там не совсем свойственный мне вокал, там очень много на экстриме, на расщепе идет. Вот, и я пришел к ребятам, и какое-то время мы прям плодотворно работали. Вот. Ну, сейчас играем эти песни, поэтому, мне кажется, справедливо сегодня включить тоже в эфир.
2: А раз начали их играть, то нет идей их записать, может быть, какое-то новое звучание, новая жизнь?
3: Нет, мне кажется, это будет не совсем правильно по отношению к ребятам, которые эти песни издавали, записали. Это вот Рома Бобровский и басист, и текстовик. Мне очень нравится, как поэт... С головы имя вылетело. Ветль Крупнов, господи. Да, сорян.
2: Ну, вот, главное творчество, а имена это так.
3: Ну, ладно, у нас есть эти записи в лайве. Мы их еще не издали, но они будут именно, ну, как лайв-вариант. Вот, а студийка пускай оставит студийкой.
2: Хорошо, тогда предлагаю послушать первую песню, которая называется «Пиковый».
3: Пиковый, наверное, все-таки.
2: Пиковый.
3: Песня посвящается Леме.
2: Ага. Хорошо, слушаем.

0: прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня Илья Агафонов, группа «Авалон». И мы продолжаем. Кстати говоря, вообще у вас в вашем репертуаре, так сказать, в сет-листе все песни авторские или присутствуют также и кавера?
1: Ну, слушай, мы стараемся максимально уйти от каверов, но иногда организаторы просят сыграть парочку. То есть вот сейчас как раз мы выступали в Петергофе на Добророке, и там мы играли пару песен Ари. Ну, потому что организаторы попросили, чтобы, ну, какие-то песни хоть известные были, а не только ваши. Замечательные песни. С уважением.
0: Понятненько. А то есть, ну, получается, это по металлическим каким-то командам, там, таким около, там, фестивальным, или же вообще, там, не знаю, просят, там, как-нибудь Цоя, Гражданская оборона и прочее?
1: Нет, ну, вот Цоя, Гражданская оборона мы не будем играть, а взяли Арию, потому что мы довольно много играем с Беркутом, и периодически играем песни Арии. И у нас в плейбеке есть, и все разобрано, и просто...
0: Учить ничего не надо.
1: Да. Ну, я, конечно, страдал. Я баритон вообще.
0: Меняли партии, строим или как?
1: Нет, смотри, когда мы играем с Беркутом, у него прям условие — это строй ре. Ну, во-первых, чтобы и петь было удобнее, это логично. И гитары, ну, вообще саунд, он потяжелее становится. Ну, за счет строя. Вот, ну и ничего, у меня прекрасный преподаватель, который сейчас еще наш гитарист Дмитрий Ботмарь из Астера. Вот. Он меня, да, поднатаскал, скажем так.
0: Прикольно. Удобно, кстати, когда препод участник твоей группы. Он заинтересован в своем продвижении,
1: слушай,
0: никто, наверное.
1: Мне очень стыдно лажать на репетициях теперь. Очень стыдно.

0: Ну да, то бы как бы он, как будто бы там ты пришел к нему словно раз в неделю, и он не узнает, как там у тебя, что было, где.
1: Нет, ну я всегда рассказывал, если честно, Диму, это не получилось, это получилось. Вот, а тут, ну, прям самому стыдно, поэтому стараюсь. Но он очень... Я говорил, да, что езда на мотоцикле, она никак не помогает здоровью вокалиста. Вот, а у нас еще это лето не получилось студийным, потому что кто-то постоянно простужен в виде меня, потому что под дождик попал, то еще что-нибудь, то он до Минска слетал под дождь. Естественно, все это очень бьет по вокальному здоровью, и он очень на меня ругается.
0: Угу.
1: Я вот только что вернулся из Ивановской области в субботу, и у нас должно было быть занятие вечером. Естественно, как всегда, я попал под дождь, звоню Диме, в общем... Но нецензурно он не выражался, скажем так.
0: А, кстати, на репетициях он участник группы или твой педагог?
1: Он больше участник группы. Uh-huh. Больше участник группы. Только когда совсем я начинаю или форсировать, или что-то, что, ну, сейчас есть шанс сорваться, да, он говорит мне, что не надо так делать. Не надо так делать. А так он больше участник группы на репетиции.
0: Uh-huh. Но в целом, наверное, удобно.
1: Очень удобно, очень удобно. Я так счастлив, если честно.
0: Как бы такой вопрос. Ты ему платишь за занятия и как за участие, или там уже какие-то скидки пошли, бонусы, накопления?
1: Слушай, я думаю, что я с ним никогда в жизни не рассчитаюсь.
0: А, ну хорошо. Окей. Получается, впереди еще какие-то фестивали у вас будут, или уже теперь дальше все-таки начнется студийная работа?
1: Смотри, мы сейчас ищем время, место, площадку под сольник все-таки. Вот. Ну так, не то, что прям спешно, потому что очень много нужно сделать по студии.
0: Uh-huh.
1: Вот. И постараемся сейчас больше удариться именно в студийку, потому что ну, лето не потеряно, да, но оно ушло на другое. Вот, а так у нас именно что стоит ближайшее, это 5 декабря, мы разогреваем группу «Легион».
0: Угу.
1: В экшене.
0: Да. Приходите.
1: Обязательно, обязательно.
0: Кстати, у нас есть, да, договоренность с группой «Легион», где-то когда-то на какое-то число, я не помню, но эфир должен быть.
1: Ну вот подсказываю, наверное, там.
0: Ну, где-то поближе туда, да. Так что еще есть время запланировать и прийти. Ну, а 5 сентября в субботу ждем всех снова в клуб «Экшен» на наш концерт группы «Шардам» и группы «Шекспир». Будем красиво открывать осень.
1: О, я постараюсь приехать.
0: Обязательно. Такое пропускать нельзя. И, кстати говоря, у нас билеты продаются в легендарном «Кастл Роке». Недавно туда заходила, афишка висит, билеты лежат. Еще остались немного, так что заглядывайте. Лишним не будет. А вы хотите делать сольник прямо вот сольно только вы, там, или набрать такой какой-нибудь мини-фест там с приглашенными?
1: Нет, мини-фест мы не хотим брать, просто адекватно мы много не соберем народу, ну, какой-то найти клуб именно под себя,
0: угу,
1: чтобы соответствовал и по размеру, и по, ну, не больше, не меньше, и по технической составляющей. Просто были переговоры тут кое-какие, и просто нашего звукорежиссера не устроило то, что есть на площадке.
0: Угу.
1: Поэтому пока в поиске. Если у кого-то есть предложение, пишите в личку.
0: Да, ссылка есть в анонсе сегодняшнего эфира в группе «Радио Шок». Хорошо, у нас следующая композиция «Ветер», тоже группы «Триллер», теперь, я так понимаю, которая исполняется группой «Авалон».
1: Да, все верно, тоже очень близкая мне песня, очень долго хотел ее играть на наших концертах, на байк-фестивалях, и прям иногда бывает, да не иногда, постоянно, когда вот стоят люди, да, байкеры тоже. И ты сам в жилете. И бывает, что пробивают на припеве на скупую мужскую слезу, я даже скажу. Ну, ты же через себя все это пропускаешь. Mm-hmm. Ты знаешь, о чем ты поешь. И прям, да, бывает.
0: Короче, песня такая будет тем, кто гоняет, зайдет.
1: Ну, очень надеюсь, что да.
0: Хорошо, тогда слушаем композицию под названием «Ветер».

0: прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас по-прежнему Илья Агафонов, группа «Авалон». И мы продолжаем наш увлекательный эфир. Если что, у нас есть чат, куда можно задавать свои вопросы, писать комментарии, писать ваше мнение к песням. Если вы гоняете на стальном коне, и эта песня вас впечатлила, вы можете тоже об этом написать. Кстати говоря, а кто, в принципе, вот так, если посмотреть, вашей аудиторией является? Пол, возраст, внешний
1: вид? Хороший вопрос, грамотный. На самом деле, если бы мы на 100% знали, какая именно наша ЦА, понимаешь, все было бы намного проще. Ну, стараемся. Ну, то есть, если это мотофестиваль, понятно, да, там. Ребята, которые любят мотоциклы. Есть песни, которые больше на подумать. То есть, может, как раз люди, те, кто больше любит русский рок, может быть. Ну, пока гадаем. Работаем над этим, но гадаем пока.
0: Угу. Ну, а вот частое появление на разных фестах, в частности, на мотофестах, оно как-то влияет, то есть, устанавливает аудиторию или, наоборот, становится сложнее? То есть, вы, например, пишете песню с расчетом, что это кому-то может понравиться, там, вот, допустим, думающим, там, философам, да, а приходят там такие мужики поколбаситься, и, в принципе, они же приходят чисто в первую очередь на фестиваль, не на какую-то группу, и вот происходит такое смешение. Или, в принципе, как раз-таки таким образом и можно аудиторию набирать.
1: Слушай, ну тут Горшок в свое время очень правильно сказал. Я перефразирую. Но главное, чтобы качало. Чтоб качало. Тебя качает в первую очередь. Если артист перед тобой честен, то тебе заходит. Ну, кстати, народ подходит после фестиваля. Прям, а как вас найти?
0: Uh-huh.
1: Прям вот под Москвой очень много людей подходило. Мы как раз второй день разогревали, открывали. И люди, которые выжили после первого дня, прям очень приятно было. Опять же, повторюсь, было очень жарко. Мы открывали этот день. И народ подходил прям к сцене и выползал из палаток, выставал.
0: Угу.
1: И надеюсь, что мы дали хороший заряд на второй день.
0: Ну, это круто, да. А какой у вас был самый прямо крупный фест этим летом и вообще? Если вот брать только Авалон, то есть без Беркута.
1: Хитрая.
0: Конечно. Ну, Беркут все-таки это Беркут.
1: Слушай, у нас очень крупный фестиваль был в 23-м году под Смоленском, назывался «Хулигар».
0: Угу.
1: Делали мои братья из-за «Хулиган» с МС Смоленск. Из мотоклуба, и там прям хорошо людей было. Вот, в этом году это, скорее всего, Балтик Релли.
0: Угу.
1: То есть это была у нас вторая сцена, понятно, с Газмановым нас никто не пустит выступать. Была вторая сцена, которую также ставил наш клуб. И прям хорошо народу было. Я удивился, кстати, к вопросу о целевой аудитории. Подходили люди старшего возраста, понимаешь? Вот это я удивился. Даже подходила женщина сильно старше меня. Причем мы играли, и все равно было. Ребята, мне срочно выходить. Вот у меня сын вас слушает. Подпишите, пожалуйста. Мы такие, ну, это первый раз такое было. У нас сет, понимаешь, идет. Мы такие, ну ладно, хорошо, окей. Ну, как можно отказать? Тогда в этом году это Балтик Ралли, наверное.
0: Нас атакуют насекомые.
1: Да.
0: Хорошо. Они просто очень хотят послушать группу «Авалон», в частности, твое интервью, посвященное твоему творчеству. Первые слушатели, самые преданные.
1: Будем думать так, да.
0: Хорошо. Получается, кстати говоря, вот тот факт, что ты сам гоняешь, это увеличивает шансы попасть на фестивале?
1: Ну, смотри, мне, наверное, в силу того, что я немножко в теме, да, проще... как-то с кем-то договориться.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну, то есть ты уже общаешься с мотобратьями, да, скажем так. Ну, как-то на равных. Наверное, вот так, да, договориться проще.
0: Uh-huh.
1: Вот понятно, везде разные люди, но большинство все-таки адекватные.
0: Прикольно. А в чате пишут: с Газмановым цель ставь на следующий сезон.
1: Можно, не надо. Пожалуйста, с уважением.
0: А, кстати, играл только с Беркутом, если вот так вот из приглашенных, или где-то еще доводилось играть там у кого-то?
1: Господи, сейчас вспомню. Ну, совершенно не имеет отношения ни к Авалону, ни к рок-музыке. Как-то был грех в 2007 году, я ездил, как-то так получилось, на передачу «Субботний вечер» на канал «Россия». И подыгрывал на гитаре Альберту Асадулину, который «Дорога без конца» поет. Так молоды мы были.
0: Это «Воскресенье», которое... группа?
1: Не-не-не-не-не, он сам по себе певец советский еще. Это вот как-то так получилось. Сам не очень понял как, но с другой стороны прикольно было скататься. А так именно, что в одной банде, да, только с Беркутом. Ну и разогрева, ладно, не считаем.
0: А с Беркутом давно связывает вас творческий путь?
1: Слушай, с Беркутом нас связывает творческий путь, вот не соврать, по-моему, с 17-го года. Мы что-то приехали с репетиции тогда и прям собрались на студию у нас и зачем-то включили какой-то юбилей арии. Вот какая-то мысль была в этом, зачем-то. Мы такие, а что Беркута нет? И такие, а давайте с ним песню запишем. Я не знаю, как эта мысль светлая пришла нам в голову после репетиции. И наш тогдашний менеджер, моя нынешняя жена Виктория Мэй, позвонили, Вика, нам надо связаться. Но мы думали, что ничего не получится. Она взяла, связалась, договорилась. И вот тут нам стало страшно, понимаешь? Что там, да, ребята, не вопрос. Вот, если хотите, приезжайте даже на запись. Ну, собрались, поехали. Вот, а потом что-то понеслось. Один концерт, другой концерт. День рождения Артура в ковидный год. Ну, нам прям в ковид не дали сделать. Наконец мая, понятно, разрешили, когда все бары решили, все клубы сказали, что они бары. Было такое. Все сделали. Артур Беркут, Северная столица. Очень сильно нам помогал Макс Понягин, который сейчас вот как раз ставит «Легион». Ардум, по-моему, привозит.
0: Да-да-да.
1: Вот. И как-то, да, понеслось. Ну, в прошлый раз мы с ним играли в конце сентября прошлого года. В этом что-то пока не получается.
0: Ну, все впереди.
1: Ну, наверное. Да и уже свое делать надо. Мы все с Беркутом, с Беркутом. Сами-то когда будем без Беркута?
0: Да, тоже верно. Хорошо. Это была та самая песня, которую вы записывали первой, которую сейчас будем слушать, или как?
1: Да, это самая-самая первая наша работа с Артуром. Вот, причем она совсем не дух какого-то хэви-метал, это куда-то в Линкин Парк. Что-то нас понесло. Вот, ну, решили записать ее. Она хоть называется «Дороги пыльных звезд», но тут все-таки больше в метафору. Там у нас был концептуальный альбом. Вот, про. Ну, про человека, который ищет свой путь, скажем так. И решили именно эту песню записать с Артуром.
0: Ну, кстати говоря, вот сказал в Линкин Парк, у Берку тоже, если брать там тот же самый автограф, да и у него альбом-то такие тоже,
1: ну,
0: не самые,
1: кстати,
0: металлические.
1: Да, ты права, вот у него песня есть «Воля рождает волю». Вот, кстати, чем-то похоже. Вот именно по вайбу, знаешь. Вот тоже куда-то туда у нас кодовое название. У нас был концерт когда в прошлом году. И мы плейлисты распечатали для себя, для Артура, и по привычке рабочее название песен написали. Он такой, а что за Линкин Парк? Мы такие, ой, это «Воля рождает волю». Такой, да? Вспомнил. Но мне кажется, мы разгадали какой-то его этот замысел изначальный. А может, и нет.
0: Интересно. Что ж, тогда слушаем «Дороги пыльных звезд», «Авалон» фит Артур Беркут.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Аркология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас Илья Агафонов, группа «Авалон». И сейчас прозвучала композиция фит группы «Авалон» и Артура Беркута «Дороги пыльных звезд». И пока она играла, у нас такой вопрос возник. Это, наверное, к чату будет обращение. Как вы думаете, что хуже, ехать на мотоцикле в дождь или в туман? Вот Илья как мотоциклист не знает.
1: Я не знаю, честно. Потому что в прошлом году мы ездили в Екатеринбург на мотоциклах. И там есть замечательный населенный пункт под названием Чернушка, в котором дороги нет. Но была ночь и туман. И у нас кто ехал замыкающим, говорит, я, парни, вот еду за вами там, вот недалеко, да, буквально, вот вы, но не понимаю, что происходит. Вроде едем-едем, потом бах, поворотники, аварийки, все в разные стороны едут, потому что яма, не видно ничего. Я не знаю, я затрудняюсь ответить. Если есть кто в чате из мотобратьев, напишите.
0: В туман пишет.
1: В туман. Ну, возможно, возможно. Потому что, говорю, в прошлом году был туман, в этом ливень. Не знаю.
0: В следующем будет снег.
1: Можно, не надо?
0: Можно, разрешаю.
1: Но нельзя, да? Можно, а зачем?
0: Да. Ну, получается, ведь сезон мотоциклистов начинается вот где-то такой поздней весной, заканчивается ранней осенью, да?
1: Ну, мы закрылись. Конкретно я в прошлом году мотоцикл поставил 5 ноября. И через, по-моему, 5-го. И через 2 часа буквально пошел снег. Но мне нужно.
0: Чувствовал.
1: Мне нужно было, да, мы доснимали клип, потому что нужно было выкатиться. А открылись мы в этом году в конце апреля. Ну, так что. Насколько ранняя осень и поздняя весна. Тут сложно судить. Не, на самом деле от погоды зависит. У нас ребята, которые питерские с клуба, они каждый год устраивают проход маньяков. В марте, по-моему, если не ошибаюсь. На Ваське собираются и вполне себе катают. И вот в этом году довольно такая зима была, позволяющая это сделать. И, в принципе, вроде как нормально прокатились. Но меня не было, потому что в Тосно еще лежал снег. К этому моменту с гаража было не выехать.
0: А вообще, возможно на мотоцикле по снегу ездить?
1: Ну, у нас есть в отделении Петергоф замечательный Андрей Кузнец. И он это и зимой в каком-то участвовал. Какое-то мероприятие было. Короче, нужно было сколько-то проехать зимой на мотоцикле с коляской. И вот они ездили с Петергофа, да, грубо говоря, до Новгорода и обратно. Отмороженные. С уважением.
0: Да. Интересно.
1: Так что.
0: В общем-то, все возможно.
1: Ну да. Ну, опять же, если красавчик какой-нибудь, то на какой-то подготовленной дороге почему нет?
0: Ну, в целом, как будто бы да.
1: Ну, а если здоровый чойпер, то нет. Нет. Прям нет. Даже сейчас скользковато, скажу вам. Такую погоду в Питере.
0: Ужас. Ну, хорошо. Получается, из ближайшего... Кстати, вот не раз говорил, что летом планировали студийно, да, писаться... Все это было сложно. А вообще, хочешь, какие-то работы уже студийно начали, или вот только сейчас будете приступать?
1: Да, у нас буквально отписано 2 трека без вокала. То есть они, в принципе, готовы. Пиши вокал, да, там немножко подсвисти, оно готово. Причем к вопросу о тематиках. Одна песня называется «Тень Невы». Она такая все-таки больше про Питер, знаешь. Про какие-то... слово не подобрать. Не то, что мифы и легенды Питера, но вот куда-то туда, немножко в метафизику.
0: Таинственный
1: вот.
0: Петербург.
1: Вот-вот, да. «Тень Невы» называется. Надеюсь, что в ближайшее время наконец-то ее запишем. А вторая, она, ну вот, наверное, все-таки больше в мототематику, но она больше про жизнь, не про мотоциклы. Ну, как раз такая полублюз, полукантри, что-то. Баллада «Великой ночи» — рабочее название, но, естественно, будет другое. Потому что наш замечательный Саша Скворцов иногда борщит. Опять же, с уважением в плане названий.
0: Прикольно. А, кстати, вы их уже играете на концертах или же пока вот все будет записано, пока пишете?
1: Мы
0: пока...
1: играем как раз вот «Тень Невы» и еще одна песня, которую мы играем, ну вот пока еще не выпустили, называется «Горизонт». Так я, кстати, немножко... куда-то она именно по стилю, да, не люблю это слово вайб, но вот сейчас подходит. По атмосфере куда-то вообще в биосоветские, но такая тяжеленькая. И вот чем-то она людям нравится, заходит, не понимаю, чем. Вот. Ну, в принципе, опять довольно приятно. Так что что-то играем, что-то пока нет.
0: А концерт, который планируете, будет полностью из вот авторского материала? То есть это будет просто там концерт осенью, или это будет презентация чего-то? То есть как...
1: У нас сейчас лежит, но еще не начали писать, пока только разбираем новый EP. Не буду говорить рабочее название пока. Вот. Вот оно, разбираем ее с ребятами. Если успеем записать, то с удовольствием ее презентовали бы. Вот. Но вот не уверен, что успеем. Потому что что-то сложновато. Как-то вот что-то...
0: Вокалист тут все катается, катается, ну, болеет, да.
1: Ну там не то, что болеет, там прям материал какой-то сложный пошел. Я даже пока временами вылетаю. У меня такого не было никогда, чтобы я из темпа вылетал. А тут пока временами не получается. В общем, ерунда какая-то. Короче, пока работаем. Загадывать не будем, а то я в прошлый раз назагадывал. Клип снимем и еще что-то выпустим. Ну, назагадывал. Получилось все наоборот.
0: Ну, концерт это тоже хорошо.
1: Да, абсолютно. Абсолютно согласен. Ни о чем не жалеем. Как получилось, так получилось. Благо, что движемся вперед. И надеюсь, что всем по кайфу.
0: Это само собой. Клип все еще в мыслях?
1: В мыслях, но сейчас закончится... Все-таки хотели снимать на теневы, и сейчас закончится лето, и вот уже спорно, получится его снять на теневы или не получится.
0: Ну, вот как будто бы, ну, конечно, я песню не слышал, но вот потому что описываешь как вот про атмосферу, про вот эту вот таинственность, как будто бы вот так осень мрачная, дождливая была бы в тему.
1: Может быть. Я просто не люблю ноябрь. Не люблю ноябрь.
0: А я люблю, у меня день рождения в ноябре.
1: Ну, тут именно что, вот все лето прошло, понимаешь, уже совсем. Если в октябре еще какие-то есть, бывают тепленькие, то ноябрь, ну все, хана, уже снег лежит.
0: Ну, да.
1: Вот именно только с этой точки зрения.
0: Хотя я помню, в середине декабря гуляла по Александрии в Петергофе, и была зеленая трава. Так что здесь как повезет.
1: Ну, да, согласен. Не угадаешь, мы же в Питере живем.
0: Да.
1: С утра снег, вечером солнце. Загорать можно.
0: Так что все может быть. Хорошо, у нас эфир медленно, наверное, близится к завершению. Так что все-таки, где вас в ближайшее время можно будет увидеть, услышать и что же ждать?
1: Самое ближайшее, что точно будет, я не думаю, что у нас раньше что-то получится сделать. Я, правда, не знаю, был ли анонс. Если что, Макс, прости, организатор. Самое ближайшее, это 5 декабря, мы разогреваем группу «Легион». Отличная команда. В прошлом году тоже получилось у них выступить на разогреве. Огромная благодарность всем организаторам и самой группе, что предоставили такую возможность. Вот, в этом году повторим.
0: Так что запишите, запомните и приходите. Ну и, конечно же, 5 сентября всех тоже приглашаем на наш концерт «Шардам Шекспир Клуб Экшн». Всех ждем. Завершаем эфир композиции, которая называется «Ночь». Что-нибудь о ней хочешь сказать?
1: Да, это на самом деле очень давно написанная песня. Очень давно. И мы долго ее не записывали. Ну и уже давненько записали. Это с альбома «Музыка крыш». Он в 17-м году, по-моему, вышел, если не ошибаюсь. Ну да, в 17-м. И... что-то мы поиграли, потом перестали играть. И потом наш замечательный Серега Ермаков такой: ребята, у вас вот есть офигенная песня «Ночь». Чё мы ее не играем? Мы такие: чё-то не играем. И вот сейчас опять начали играть. Вернули в репертуар. И думаю, что если кто-то нас знает из слушателей, сейчас это неожиданно будет, что она прозвучит в эфире. Вот, но она немножко странная. Опять же, в метафизику, туда же, куда я теневы. Казалось бы, между песнями по времени пропасть. Ну, тоже о подумать.
0: Вот как раз на сон грядущий самое то на подумать. Так что «Авалон Ночь». Всем спасибо. Спасибо тебе, что до нас доехал. Хорошего тебе пути,
1: да,
0: взаимно, до дома.
1: Огромное спасибо.
0: И всем до новых встреч.
1: Всем пока.

радио. Слушай Шок. Радио Шок.

порой так хочется собраться и свалить куда подальше с обезумевшей планеты, но рядом ты даешь мне силы жить.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.